вообще мишкой, дал нямотай, кому я даржей, я не вилус на кче, бегиня карт, дал пасть вообще, гей, дежу, дичь, да.

мышкой, дальня мотай, кому я держай. Я не вижу знакча, пять дня карт, толпа слабча, гей, дышу, дышу, дышу.